0: Важне слово.
1: Маджинца Лукаш Майя зис Мюнстера.
2: Друде стеш в живенью пши вулких розпучах. Яса потом шецо прашам, што је тун праве пучки ше се бо за мне пшемислю? Как то я наш вуследжу? Сым се туте прашене по матуре стаю. Лада я до Библии намаках стучку пшипсвох Заломоне. Там стей на цечем ставје, вспоминай на князя на шитких своих пучах, так вон че праве повече. Але што то нетка за мой пуч, за мой розпуч река? Вем я нетко так, как дале понже? Скрутко прајенје, ние, токо што там тиш не сте. Але там сте нешто друго, што ще хисче веле важнише, а што ще дале помо. Ја не вем кајки пуч ще бью волич, але вем за бо ми праве пуч показа. Dusch so ja jenosch na njo spustschu.
1: Dobrej Lukas Meyer z Münstera, wenn er da ku asamowitosci sapske ho, wosadne ho zwiaska.